Саня Ядов, раптом одна подняла и пальцем подкал вырваться к услугу танка и кулов. Моя подняла зарта и на этом поворанку и это пролетарили, забил и дома проката, а его со стропой кусом на диван посела,